Кристина, братик, ты вообще о чем? Валерий привела сестру, это часть троем. Я кастую темный свет, тьма окутала район. В белый балаклаве, в черный дудой курт.

внимание. 8 часов 16 минут. Из четвертого тупика отправится поезд до Петушков. Остановки Серпы, Молот, Чуклин, Кореутово, железнодорожные, далее по всем пунктам, кроме Нитин. А я продолжаю стоять. Повторяю, 8 часов 16 минут.